Батарею. Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

живемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь дискотека!